0: эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Русский блок радио «Овози Тоджик» начинает работу в студии я, Тахмина Амонова, и звукорежиссер Алишер Шералиев. Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
3: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
2: В Душанбе состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Таджикистана и Китая. Состоялось заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. 12 июня в городе Душанбе состоялись политические консультации между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики под руководством заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибека Каландара и заместителя министра иностранных дел Китайской Народной Республики Любиня. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе консультации стороны обменялись мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических связей, привлечения инвестиций, а также развития сотрудничества в сферах образования, науки и культуры. 82-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ состоялось 11 июня в посольстве Бурабай Республики Казахстан, сообщает таможенная служба при правительстве Республики Таджикистан. В заседании приняли участие начальник таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан Хуршет Каримзода, а также члены Совета руководителей таможенных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизстана, России, Узбекистана и представитель исполнительного комитета СНГ. Директор департамента экономического сотрудничества исполнительного комитета СНГ Михаил Мискин в своем выступлении отметил значение 35-летия образования СНГ, а также представил информацию о создании нового формата расширенного сотрудничества СНГ+, и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ. В рамках международного форума «Политические партии. Новые горизонты сотрудничества» состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя Народной демократической партии Таджикистана Маликшо Нематзода с заместителем руководителя отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Хаяном. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления межпартийного взаимодействия, расширения двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено совершенствованию механизмов политического диалога, а также реализации совместных инициатив, направленных на укрепление традиционных отношений дружбы и стратегического партнерства между Таджикистаном и Китайской Народной Республикой. В Пекине состоялся международный форум «Совместное развитие. Общие права человека. 40-летие декларации о праве на развитие. Новое видение глобального управления в области прав человека», в котором принял участие уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан Умед Бобозода. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека. Умед Бобозода выступил с докладом о достижениях Республики Таджикистан в сфере защиты и продвижения прав человека, о национальном законодательстве партнерстве и стратегических документах в данной области. Также была представлена информация о деятельности Института уполномоченного по правам человека, его вкладе в защиту прав и свобод граждан, повышение правовой грамотности населения, содействие восстановлению нарушения прав и развитие сотрудничества с международными структурами. Национальная ассоциация туризма создана в Таджикистане. Соответствующее решение об этом было принято на заседании представителей туристической отрасли Республики Таджикистан в Душанбе. Заседание проходило при участии руководства Комитета по развитию туризма, представителей туристических компаний, гостиниц, ресторанов, авиакомпаний, производителей сувенирной продукции. 11 компаний были определены в качестве учредителей Национальной ассоциации туризма Таджикистана. Одновременно было принято решение о вступлении в состав ассоциации других участников туристического рынка страны. Руководителем ассоциации был избран Умед Саидов, по словам которого создание такой организации является важным шагом на пути консолидации потенциала отрасли и формирования единой площадки для развития туризма. В рамках председательства Республики Таджикистан в Совете глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 10-11 июня в Душанбе состоялась международная конференция «Искусственный интеллект, цифровизация, управление рисками и ESG». В мероприятии приняли участие представители банков, членов и партнеров межбанковского объединения ШОС, а также секретариата ШОС. Участники конференции рассмотрели современные тенденции развития финансово-банковского сектора в государствах, членах ШОС, уделив особое внимание вопросам цифровизации, применению технологий искусственного интеллекта, повышению эффективности управления рисками и расширению практики устойчивого финансирования. Подтверждена заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в рамках межбанковского объединения ШОС и расширения практического сотрудничества по актуальным направлениям финансово-банковской повестки. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. 4 грузовика в госгуманитарной помощью, направленные Армении в Ливан, пересекли турецкую границу через КПП Алиджан в провинции Игдыр. 11 июня правительство Армении на заседании Кабинета министров приняло решение направить гуманитарную помощь Ливану. Для доставки помощи армянские власти одобрили временное открытие КПП Марагара на армяно-турецкой границе. По данным местных властей, 12 июня в городе Мидленд, штат Техас, вооруженный мужчина убил по меньшей мере одного человека и ранил еще 11, после чего забаррикадировался в здании, в то время как правоохранительные органы начали операцию по его задерживанию. Власти города Мидленд подтвердили в социальной сети американской компании X, что инцидент со стрелком урегулирован и подозреваемый признан мертвым, отметив при этом, что на месте происшествия продолжаются активные действия и, по всей видимости, дороги останутся перекрытыми на время расследования. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.
1: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они как старцев мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Дню национального единства посвящается. Уважаемые радиослушатели, предметом гордости и благодарности является тот факт, что ежегодно в атмосфере мира и спокойствия с особым великолепием отмечается день, который признан судьбоносной датой в истории нашей нации. День, благодаря которому в нашем дорогом Отечестве воцарилась мир и стабильность. Вновь достигнуто единство разобщенной нации. Была обеспечена целостность границ и рубежей, унаследованных от предков. Защищена государственная независимость, положена на начало созиданию и благоустройству. Именно этот день избавил от отчаяния многострадальный таджикский народ и вселил в него надежду на будущее. Поэтому мы чтим этот замечательный день. Ровно 29 лет назад было подписано общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане, положившее конец навязанной гражданской войне и подарившее национальное единство. Однако до наступления этого радостного дня был пережит крайне сложный период. Именно поэтому важно помнить те дни, извлечь из них урок, ни в коем случае не допускать тех ошибок. Распад советской сверхдержавы на начальном этапе столкнул нашу нацию с крайне тяжелыми днями. Ровно 29 лет назад было подписано общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане, положившее конец навязанной гражданской войне и подарившее национальное единство. Однако до наступление этого радостного дня был пережит крайне сложный период. Именно поэтому важно помнить те дни, извлечь из них урок и ни в коем случае не допускать тех ошибок. Столкновение идеи, которая все больше усиливалась вмешательством заинтересованных внешних сил, разрушило единство нации, создало разногласия внутри нее, разделило народ на две противоборствующие группы. Изначально стороны использовали мирные средства для реализации своих целей, то есть организовывали митинги и скандировали лозунги. Это соответствовало целям недоброжелателей нашей нации, готовило почву для очередного шага, имевшего опасные и трагические последствия. Однако большинство политиков того периода не осознавало этого. В те дни, а именно 16 ноября 1992 года в городе Худжанде состоялась 16-я сессия Верховного Совета Таджикистана, восстановившая конституционную власть в республике. Народ питал надежду, что эта сессия поспособствует тому, что бразды правления возьмет в руки человек, который поставит национальные интересы выше местных, групповых, политических и религиозных интересов. Лишь в этом случае могла появиться возможность погасить пламя разрушительной войны, спасти отечество, нацию, государство, которое относительно недавно обрело политическую независимость. Вот что говорит об этих днях доктор исторических наук, представитель Института изучения проблем стран Азии, Европы, Национальной академии наук Таджикистана Санабарбону Вахидова.
1: Когда мы начинаем взглянуть в зеркало истории, новой, новейшей истории Таджикистана, лично мне кажется, что этот День единства – это очень ответственный день не только для всего таджикского народа. Это как бы День единства определяет, как мы дальше будем жить, какие вспомним наши трагические дни, которые мы пережили. Это было настолько воцарилось тогда хаос. Вся инфраструктура была парализована. Только благодаря стараниям нашего лидера, основоположника мира и согласия имама Али Рахмона и со всем таджикским народом мы могли достичь, пришли к единому согласию. Прежде чем прийти в национальное единство независимого Таджикистана, мы пережили гражданскую войну. Но в те годы мы сами в курсе дела, что в стране царили беспорядок, беззаконие, нормы и законодательства нарушались, преступность и хаос охватили практически все сферы общественной жизни. Многие граждане были вынуждены Украины. Многие ученые также покинули Таджикистан, покинули родину и искали убежище, допустим, в других странах или за пределами. Поэтому этот сложный, непростой период, который пережил Таджикистан, к счастью, благодаря дальновидности и мудрости нашего президента, уважаемого Эмомали Рахмона, удалось сохранить таджикскую государственность от распада, от разобщения. Именно политика национального единства и последовательное продвижение идеи мира позволили Таджикистану за сравнительно короткий исторический путь обрести высокий авторитет не только в региональном, но и на международных уровнях.
0: В тяжелые дни никто из опытных политиков не осмелился взять на себя ответственность за судьбу государства и нации. Отстранились даже те, кто отчасти способствовал возникновению такой ситуации. Лишь один человек, который лучше других осознавал трагические последствия, не мог остаться равнодушным к судьбе многострадального народа и новообразованного государства. Он с чувством уверенности взял на себя эту огромную ответственность. Этот миг можно охарактеризовать как восход солнца, счастье над судьбой нации, ибо именно с этого момента народ обрел уверенность в том, что с его приходом наступят светлые дни. На должность председателя Верховного Совета Республики Таджикистан был избран человек, который в своем первом же выступлении с высокой трибуны заявил: «Я готов пожертвовать своей жизнью ради установления мира в Таджикистане и возвращения всех беженцев». Тем самым он вселил надежду на лучшее будущее в сердцах миллионов своих соотечественников. Каждое его слово включало в себя мудрость, придавало уверенности, обнадеживало. Народ видел в его светлом образе своего спасителя. Вновь избранный председатель Верховного Совета Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, посвятил всю свою жизнь, энергию и мудрость выводу страны из политического, экономического, культурного и духовного кризиса. В первую очередь он приложил усилия с тем, чтобы основной закон, конституция с учетом нового государственного устройства была принята путем всенародного референдума. Эта важная инициатива была реализована в 1994 году, и благодаря ей была определена новая форма государственности таджикского народа. Благодаря невероятным усилиям, самоотверженности, неустанному труду, высокой ответственности главы таджикского государства, уважаемого Эмомали Рахмона, нашей любимой стране была окончательно прекращена гражданская война. Установлены мир и спокойствие, спасены государство и нация, сохранена политическая независимость, восстановлены государственные структуры, постепенно был начат процесс созидания и благоустройства. Доктор исторических наук Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Санав Барбону Вахидова говорит:
1: и с самого начала нашей независимости и Дня Единства Таджикистан выбрал политику открытых дверей. На сегодняшний день мы имеем дипломатические отношения со 185 странами мира. Поэтому я думаю, что благодаря мудрой политике нашего президента развивается мир. Я думаю, что не зря из высокой трибуны организации Объединенной нации было вручено нашему президенту премию мира. Я думаю, что это не только гордость всего народа. Я бы сказала, что это гордость других стран также. Потому что я думаю, что особый вклад уважаемого Эмомали Рахмона за восстановление мира и согласия в Таджикистане огромный. Потому что по сей день уроки мира таджикской дипломатии изучают в других странах. Это как образец, я бы сказала, что уроки мира Таджикистана – это как образец, который могут изучать другие страны, применять. есть взаимопонимание в семье, в стране, даже в своей семье, в стране, на планете. Когда воцарится мир, то я думаю, что мир и приносит счастье человеку. И поэтому я, пользуясь случаем, я поздравляю всех граждан Таджикистана с таким знаменательным днем, днем единства и согласия, потому что для Таджикистана это в особенности для нашей молодежи открывает новый путь развития. Следует особо подчеркнуть, пока мы достигли соглашения о мире, был подписан 27 июня, соглашение о мире был подписан, и поэтому 1997 года был подписан договор о мире, и поэтому я думаю, что вклад Российской Федерации, несколько раз была встреча в Москве, в Казахстане, в Тегеране, была встреча, где-то 20 раундов было переговоров, и это нам легко не доставалось. И поэтому я считаю, что это действительно величайший исторический праздник, который стоит отмечать. И наша страна, наша республика готовится еще к Дню независимости, 35-летию наших достижений.
0: Безусловно, для того, чтобы делать выводы о достижениях во всех сферах, необходимо провести сравнительный анализ прошлого и настоящего. Вспоминая о первом десятилетии независимости, которое, к сожалению, сопровождалось нестабильностью, и сравнивая его с сегодняшним днем, становится очевидно, что мы достигли огромных успехов во всех областях – законодательстве, экономике, промышленности, образовании, медицине, культуре и то и другое. За короткий исторический промежуток, благодаря защите национального единства, сплоченности, преданности главе государству и добросовестному труду, мы смогли вывести страну, пережившую войну, в число развивающихся стран, что считается беспрецедентным случаем в истории и является предметом гордости для нас, граждан страны. Мы все осознаем, что единство и сплоченность являются основой практической реализации национальных целей и задач, важным средством укрепления основ государственности, и в этом плане без сомнения, ключевую роль играет мудрый, дальновидный, преданный своему государству и народу лидер нации Эмомали Рахмон. Далее, друзья, давайте послушаем представителя Национальной академии наук Таджикистана Санабарбуну Вахидову.
1: На сегодняшний день уроки мира и единства таджикского народа изучают в других странах мира. В нашем геополитическом меняющемся мире в других странах неспокойны, идут войны. И поэтому мир для нас – это как зеницу ока. Мы должны сохранить этот мир. И мы должны ценить каждую минуту, каждую пройденное наше время, историческое время, которое мы с вами на сегодняшний живем. На сегодняшний день настолько страна изменилась, я бы сказала, что изменилась свой имидж, изменил Таджикистан. Он стал более свободным, более процветающим и более стал развиваться во всех сферах жизни, и в экономике, и в социальных сферах, и в области туризма, и в области науки, и в области образования. На сегодняшний день наша молодежь может поехать за границу. Важным моментом является то, что наши таджикистанцы учатся в Российской Федерации, в дальние зарубежья, во Франции, в Германии многие наши граждане учатся, в Бельгии. Почти во всех странах мира учится наша молодежь, изучает новую новейшую технологию, инновации, изучает искусственный диалект, изучает зеленый экономику. И я думаю, что я надеюсь, что они приедут с научным багажом, приедут в Таджикистан, чтобы заново построить цветущий Таджикистан, помочь в развитии инфраструктуры нашей республики.
0: Сегодня единство и солидарность таджикского народа стали предметом изучения Организации Объединенных Наций и многих международных организаций. Национальное самосознание и самопознание напоминают о богатом историческом прошлом и духовном прогрессе страны. Только через единство мы можем защитить и сохранить независимость государства, а также укрепить взаимопонимание народа. Лишь в условиях единства будут преодолены трудности и препятствия, еще больше улучшится жизнь людей. По словам основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, каждый, кто сажал дерево, знает, что дерево приносит плоды раз в год. Но есть и дерево, которое всегда приносит сладкие плоды. Мы вкусили сладкие плоды нашего труда, наше общество насладилось ими, и мы никогда не позволим топору коснуться его корней. Мир и единство теперь приносят сладкие и обильные плоды, которыми мы, таджики, по праву гордимся. Новый государственный подход, политика независимости Таджикистана, строительство внутренних и внешних дорог, а также расширение присутствия страны на международной арене – все это способствовало развитию таджикского народа. Железная дорога Курган-Тюбе-Куляб, строительство Вахдатской магистрали, ведущие в страны Азии к мировым океанам и крупнейшим сухопутным маршрутам – все это привело к возрождению национальных ценностей Великого Шелкового Пути, соединяющего Бахтар и Сух с крупнейшими странами мира. 29 лет назад, 27 июня 1997 года, таджикская нация, движимая высоким чувством патриотизма и миролюбия, после навязанных конфликтов сумели положить им конец путем мирных переговоров и подписали общее соглашение об установлении мира и национального согласия. Этот документ ознаменовал конец гражданской войны и начало мирной жизни в стране. Благодаря настойчивым усилиям основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, народ объединился. Мир и единство таджиков не только спасли государство и нацию, но и возродили надежду на светлое будущее, счастье, процветание, добрую волю и нерушимое единство в сердцах молодого поколения Таджикистана. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа, посвященная Дню национального единства.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире радио Вози.Тоджик. Сегодня мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по нашей прекрасной стране. Наша специальная программа называется «Таджикистан. Страна туризма». Таджикистан – это удивительный край высоких гор, чистых озер, древней истории и уникальной культуры. Здесь находятся величественные Памирские горы, живописные Фанские озера, исторические памятники мирового значения и гостеприимные люди, которые встречают гостей с открытым сердцем. В последние годы Таджикистан уверенно укрепляет свои позиции на международной туристической карте. Благодаря миру и стабильности, развитию инфраструктуры и государственной поддержке, туристической отрасли все больше иностранных гостей выбирает нашу страну для путешествия. Уникальное географическое положение делает Таджикистан привлекательным для любителей природы, горного туризма, экотуризма и культурно-познавательных путешествий. Сегодня туристы приезжают сюда из стран Европы, Азии, Америки и Ближнего Востока, чтобы своими глазами увидеть красоту Памира и познакомиться с древней культурой таджикского народа. Туризм Таджикистана – это развивающаяся отрасль экономики страны, которая быстрыми темпами развивается в последние годы. Правительство Таджикистана уделяет особое внимание развитию туристической отрасли, учитывая ее роль в формировании валового внутреннего продукта, активизации внешнеторгового баланса, обеспечению занятости населения и созданию дополнительных рабочих мест. По инициативе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в 2017 году в Таджикистане был создан Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, который еще раз подтверждает важность развития данной отрасли. Данное решение имеет большие перспективы в будущем и создаст благоприятную почву для привлечения внимания международного сообщества к туризму в Таджикистане, которое, в свою очередь, повысит авторитет страны на международной арене. Одним из самых известных туристических направлений является Памир. Памирские горы называют крышей мира. Здесь расположены величественные вершины, ледники, высокогорные озера и уникальные природные ландшафты. Путешествие по знаменитому Памирскому тракту считается одним из самых захватывающих маршрутов мира. Дорога проходит через живописные ущелья, перевалы и горные долины. Каждый год тысячи туристов приезжают сюда, чтобы испытать себя, увидеть неповторимую красоту природы и познакомиться с жизнью жителей высокогорных регионов. На территории Таджикистана функционирует около 200 источников минеральных и термальных вод, на базе которых развивается санаторно-курортное направление туризма. Наиболее известные из них – курорт Ходжа-Обегарм, санаторий Шамбари, Обегарм, Зумрад, Хаватак. В санаториях и курортах Таджикистана предоставляются услуги по лечению болезней сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, костно-мышечной системы, мочевыводящей системы, гинекологических заболеваний, желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей, а также кожных заболеваний. Источник гор Чашма находится на высоте более 2000 метров над уровнем моря и заметен издалека благодаря исключительной белизне травертинов. Они представляют длинный вал с ажурными уступами, спускающийся в реке. По склонам его свешиваются как бы сросшиеся

сталактиды, производящие впечатление застывших каскадов и каменных чаш. На уступах образуются естественные ванны с водой различной температуры. Настоящим украшением Таджикистана являются его озера. Одно из самых известных – Искандар-Куль, расположенное в Фанских горах. Согласно легенде, здесь останавливался великий полководец Александр Македонский. Не менее красивые 7 озер в Пинджикенском районе. Каждое озеро отличается своим цветом и характером. Особое место занимает озеро Сарес, которое считается одним из самых уникальных высокогорных озер мира. Также популярны Варзобское ущелье, Румит, Каракуль и множество других природных достопримечательностей. Таджикистан славится не только природой, но и богатейшим историческим наследием. Одним из важнейших памятников является древний Саразм, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Большой интерес вызывает Гисарская крепость, древний Пинджикент, музеи Душанбе и многочисленные архитектурные памятники разных эпох. Каждый из этих объектов рассказывает о многовековой истории таджикского народа и его вкладе в мировую цивилизацию. Туристы часто говорят, что главным богатством Таджикистана являются люди. Традиции гостеприимства передаются из поколения в поколение. В каждом регионе страны гостей встречают с уважением и теплотой. Неотъемлемой частью знакомства с культурой является национальная кухня. Плов, курутоп, шашлык, самбуса, ширчо и многие другие блюда становятся настоящим открытием для иностранных гостей. Таджикистан предоставляет широкие возможности для любителей активного отдыха. Здесь можно заниматься альпинизмом, трекингом, рафтингом, велотуризмом и спортивной рыбалкой. Особой популярностью пользуются маршруты через Фанские горы и Памир. Для ценителей природы открываются уникальные возможности наблюдения за редкими видами животных и растений. Все больше молодых людей выбирает путешествие по родной стране. Внутренний туризм помогает лучше узнать историю, культуру и природу Таджикистана. Молодежные туристические маршруты становятся популярными среди студентов и школьников, способствуя воспитанию любви к родине и бережного отношения к окружающей среде. Таджикистан – страна, которая удивляет и вдохновляет. Страна высоких гор и прозрачных озер, древних традиций и современного развития, искреннего гостеприимства и богатой культуры. Каждый путешественник находит здесь что-то особенное и увозит с собой незабываемые впечатления. Уважаемые радиослушатели, мы благодарим вас за внимание. С вами была специальная программа «Радио Вуди Таджикистан. Страна туризма». До новых встреч в эфире.

0: зарубежное радио с национальными интересами. Овози Тоджик в информационном пространстве.
1: Радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Вози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Вози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Вози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Вози Тоджик». Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию стихи и песни на слова великого поэта Камоли Худжанди. Когда красавица вошла в цветник, когда красавица вошла в цветник, склонился лавр и остроцвет поник. Ручей, струясь, припал к ногам подруги. Я слышал пальм торжественный язык. В сад или рай проникли мы? Не знаю, но гурию я видел в этот миг. О, сердце, помни, розы быстро вянут. Спеши, пока нас холод не настиг. На каждом лепестке скрижали рока. Читай их, нерадивый ученик. И, лекарь, слушай, я опасно болен, а ты моей болезни не постиг. Ее глаза, как окна в темной башне, ее ресницы — лес военных пик. Чем виноват Махмуд, что он свалился в капкан, который сам Аяс воздвиг? Я слышал, что жестокость — смерть для страсти, но я к ее жестокости привык. Пусть говорят, что нищая и бродяга, любовью я богат, как ростовщик. Вот ты пришла, прощай мечты о рае. Вот ты пришла, и раем стал цветник. В мой сад теперь и муха не проникнет. Его заткал любовью крестовик. Кто видел прядь волос твоих пушистых, тот стал рабом, юнец или старик. О, лекарь, слушай, я опасно болен. Смутился лекарь, головой поник. Наверное, сглазили меня весною, но жар от яда разве так велик? Когда-то я стремился на свободу. Вот ты ушла, нет у меня владык. И мой очаг потух, и пепел заль, и в облаках погас его ночник. Камол вчера от пьянства зарекался, Камол пьяней базарных забултык. Но вдруг опять в саду раскрылись почки, раздался громкий соловьиный крик, и с новой силой нежность нас проснулась. О, Боже, я опять ее достиг. И легкий ветер листья чутко колышет, и пальцами листвы ко мне приник.

Я бросил пост, молитвы и поклоны. И этим делом право я велик. Пусть назовут меня теперь безумным. Носить чалму я навсегда отвык.

назло твой лик, Пригож, сказал, сказал. А губы слаще не найдешь, сказал, сказал. Ты для друзей души дороже, без тебя, как без души не проживешь, сказал, сказал. Любви своей от глаз чужих не утаив, я сам друзьям о ней, ну что ж, сказал, сказал. Что делать, если мой соперник хуже пса? В сравнении с ним и пес хорош. Сказал, сказал. О бессердечности твоей не говорил, молчал. А стало не втерпешь, сказал, сказал. Камол обиделась, назвал меня своей. Уж если он такую ложь сказал, сказал.

слезой кровавой плачу, на мир гляжу в упор. Лицо твое исчезло, и нет луны с тех пор. Твой облик все, что в мире есть подлинно живого, а прочее — рисунок и мертвенный узор. Весна в полнолуние над улицей заветной, над прочими безлунной чернеется простор. А сладостные улыбки слова мои не сладки, меж праздную мечтою и правдою раздор. Кудрей твоих далеких я пью благоухание, особенно сегодня всему наперекор я таю и бледнею, вздыхаю о Камале, как будто бы жестокий услышал приговор.

Я спросил: «Человек или ангел ты?» Говорит: «И то, и другое». «Сахар ты или соль на перу мечты?» Говорит: «И то, и другое». «О, скажи мне, тростник или жемчуг ты драгоценный со дна морского? Или цветок, затмевающий все цветы?» Говорит: «И то, и другое». Я спросил: «Для того, кто тебя узрел, это зеркало или месяц? Заблистали нежданно из темноты?» Говорит: «И то, и другое». Я спросил: «Задумала втайне ты помутить ли мой бедный разум, или сердце рассечь мечом красоты?» Говорит: «И то, и другое». Я сказал: «Ты утраченная душа, где ее отыскать? Не знаю». «Совесть сердца ты, взор ли самой правоты?» Говорит: «И то, и другое». Я взмолился: «Скажи ты лишь обо мне, о кому ли столь мало ты знаешь, или совсем далека мирской суеты?» Говорит: «И то, и другое».

Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Овози Тоджик» и наша очередная программа «Музыкальная страничка». Сегодняшний выпуск посвящен песням, в названиях которых звучат красивые женские имена. Имя – это не просто слово. Оно хранит в себе судьбу человека, его характер, мечты и воспоминания. Неудивительно, что многие поэты и композиторы посвящали свои произведения конкретным людям, создавая песни, которые со временем становились любимыми для миллионов слушателей. В течение ближайших 30 минут мы будем слушать композиции, названные именами. Друзья, возможно, среди них прозвучит и ваше имя или имя вашего близкого человека. Итак, открывает нашу музыкальную страничку песня в исполнении Шабнами Сурайо «Тахмина». Данное имя имеет древние корни и означает сильную, умную и благородную женщину. Это имя известно многим благодаря таджикской и персидской литературе. Эта композиция давно завоевала любовь слушателя благодаря красивой мелодии и искреннему исполнению. Песня построена как эмоциональное обращение к девушке по имени Тахмина. В тексте передается чувство любви, восхищение, тоски по любимому человеку. Для таджикской эстрады характерны мелодичные восточные мотивы, мягкий вокал и романтическая лирика.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы путешествуем по удивительному миру песен, названных именами. Каждый из них хранит свою историю, свои чувства и воспоминания. Сейчас прозвучит композиция народного артиста Таджикистана Джурабека Муродова. Его творчество уже многие годы занимает особое место в сердцах поклонников таджикской музыки. Имя Зулайхо занимает особое место в восточной литературе и культуре. Оно символизирует преданность, любовь и красоту. Именно поэтому оно часто встречается в песнях и поэтических произведениях. Предлагаем вашему вниманию песню «Зулайхо» – лирическую композицию, наполненную теплотой, нежностью и восточным колоритом.

Продолжаем нашу музыкальную страничку. Следующая песня «Нилюфар» в исполнении Анди. Эта композиция стала одной из популярных лирических песен в творчестве исполнителя и рассказывает о любви, восхищении и нежных чувствах к девушке по имени Нилюфар. Песня также исполнялась в дуэте Анди и Куруш и хорошо известна среди поклонников персидской эстрады. Само имя Нилюфар имеет персидское происхождение, означает лотос и водяная лилия. В восточной культуре этот цветок считается символом красоты, чистоты и верности. Мелодичная музыка и романтический текст сделали эту композицию любимой для многих слушателей в Таджикистане, Иране и Афганистане.

Продолжаем нашу музыкальную страничку на канале Ovozi to GX. Следующая песня «Сорви нос» в исполнении Рустами Сарбанди. Это лирическая песня, в которой соединяются современные звучания национальной музыкальной традиции. Песня посвящена красивому женскому имени «Сорви нос», которое в восточной поэзии символизирует изящество, нежность и утонченную красоту. В образе героини песни раскрывается восхищение девушкой, ее внутренней гармонией и притягательностью. Именно такие темы часто становятся основой творчества Рустами Сарбанди, который известен своими душевными и мелодичными произведениями. Музыкальное сопровождение и мягкая мелодия делают эту композицию особенно близкой слушателю, создавая теплые и романтические настроения. Для вас звучит песня «Сорви нос».

Дорогие радиослушатели, ну и сейчас в эфире прозвучит одна из самых известных композиций начала 2000-х годов «Марджуна» в исполнении группы «Икбол». Группа «Икбол» с начала 2000-х годов завоевала любовь слушателей благодаря своему оригинальному стилю, в котором гармонично сочетаются современные ритмы и национальные мотивы. Песня «Марджуна» относится к числу тех композиций, которые легко запоминаются благодаря динамичному ритму и народному колориту. Композиция «Марджуна» быстро стала популярной среди слушателей благодаря своему зажигательному темпу и легкому праздничному настроению. В песне прослеживается атмосфера народного веселья, где музыка объединяет людей, создает ощущение праздника и поднимает настроение. Такие произведения особенно любимы слушателями, потому что они передают живые эмоции и сохраняют связь с традиционными мотивами таджикской музыки.

Следующая песня «Лайло» в исполнении Джунибека Мурадова, одного из ярких представителей современной таджикской эстрады. Имя «Лайло» имеет древневосточные корни и широко распространено в персидской, арабской и тюркской культурах. В переводе и символическом значении оно связано с образом ночи, красоты и тайны, а также с глубокими искренними чувствами. В восточной поэзии имя «Лайло» стало особенно известным благодаря классической истории «Лайли и Маджну», где Лайли, это Лайло, символизирует чистую, возвышенную и трагическую любовь. Поэтому это имя часто ассоциируется с романтикой, верностью и вечной любовью. В современном музыкальном искусстве имя Лайло нередко вдохновляет исполнителей на создание лирических песен, наполненных нежностью и эмоциями. Песня «Лайло», выпущенная в 2019 году, относится к числу лирических произведений исполнителя и посвящена прекрасному женскому имени Лайло, которое в восточной поэзии символизирует любовь, красоту и романтическое вдохновение. Это имя часто встречается в классической литературе и ассоциируется с чистыми, искренними чувствами. В композиции «Лайло» Джунибек Мурадов передает нежное и эмоциональное настроение. Мелодия песни мягкая и проникновенная, а вокал исполнителя подчеркивает глубину чувств, обращенных к героине песни. Благодаря этому произведение легко находит отклик у слушателей и создает атмосферу романтики и душевного тепла. Эта песня особенно любима поклонниками за современное звучание, красивую аранжировку и эмоциональную подачу, в которой соединяются традиции и современная эстрада. Итак, друзья, для вас звучит песня «Лайло» в исполнении Джунибека Мурадова.

Дорогие радиослушатели, наша музыкальная страничка подходит к завершению. Сегодня мы вместе с вами слушали песни с красивыми именами, вспоминали их значение и наслаждались замечательной музыкой. Каждое имя в песнях – это не просто слово, а целая история любви, нежности, вдохновения и человеческих чувств. Надеемся, что эта музыкальная встреча подарила вам хорошее настроение, теплые эмоции и приятные воспоминания. Это была наша очередная музыкальная страничка на канале OVODIT.OGX. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. Берегите себя и своих близких.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: В эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Русский блок радио «Овози Тоджик» начинается работу в студии я, Тахмина Амонова, и звукорежиссер Алишер Шералиев. Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
3: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
2: В Душанбе состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Таджикистана и Китая. Состоялось заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. 12 июня в городе Душанбе состоялись политические консультации между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики под руководством заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибека Каландара и заместителя министра иностранных дел Китайской Народной Республики Любиня. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе консультации стороны обменялись мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических связей, привлечения инвестиций, а также развития сотрудничества в сферах образования, науки и культуры. 82-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ 11 июня в посольке Бурабай Республики Казахстан, сообщает таможенная служба при правительстве Республики Таджикистан. Заседание приняли участие начальник таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан Хуршет Каримзода, а также члены Совета руководителей таможенных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизстана, России, Узбекистана и представитель исполнительного комитета СНГ. Директор департамента экономического сотрудничества исполнительного комитета СНГ Михаил Мискин в своем выступлении отметил значение 35-летия образования СНГ, а также представил информацию о создании нового формата расширенного сотрудничества СНГ+, и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ. В рамках международного форума «Политические партии. Новые горизонты сотрудничества» состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя Народной демократической партии Таджикистана Маликшо Нематзода с заместителем руководителя отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Хаяном. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления межпартийного взаимодействия, расширения двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено совершенствованию механизмов политического диалога, а также реализации совместных инициатив, направленных на укрепление традиционных отношений дружбы и стратегического партнерства между Таджикистаном и Китайской Народной Республикой. В Пекине состоялся международный форум «Совместное развитие. Общие права человека. 40-летие декларации о праве на развитие. Новое видение глобального управления в области прав человека», в котором принял участие уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан Умед Бобозода. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека. Умед Бобозода выступил с докладом о достижениях Республики Таджикистан в сфере защиты и продвижения прав человека, о национальном законодательстве партнерстве и стратегических документах в данной области. Также была представлена информация о деятельности Института уполномоченного по правам человека, его вкладе в защиту прав и свобод граждан, повышение правовой грамотности населения, содействие восстановлению нарушения прав и развитие сотрудничества с международными структурами. Национальная ассоциация туризма создана в Таджикистане. Соответствующее решение об этом было принято на заседании представителей туристической отрасли Республики Таджикистан в Душанбе. Заседание проходило при участии руководства Комитета по развитию туризма, представителей туристических компаний, гостиниц, ресторанов, авиакомпаний, производителей сувенирной продукции. 11 компаний были определены в качестве учредителей Национальной ассоциации туризма Таджикистана. Одновременно было принято решение о вступлении в состав ассоциации других участников туристического рынка страны. Руководителем ассоциации был избран Умед Саидов, по словам которого создание такой организации является важным шагом на пути консолидации потенциала отрасли и формирования единой площадки для развития туризма. В рамках председательства Республики Таджикистан в Совете глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 10-11 июня в Душанбе состоялась международная конференция «Искусственный интеллект, цифровизация, управление рисками и ESG». В мероприятии приняли участие представители банков, членов и партнеров Межбанковского объединения ШОС, а также секретариата ШОС. Участники конференции рассмотрели современные тенденции развития финансово-банковского сектора в государствах, членах ШОС, уделив особое внимание вопросам цифровизации, применению технологий искусственного интеллекта, повышению эффективности управления рисками и расширению практики устойчивого финансирования. Подтверждена заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в рамках межбанковского объединения ШОС и расширения практического сотрудничества по актуальным направлениям финансово-банковской повестки. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. 4 грузовика в госгуманитарной помощи, направленные Армении в Ливан, пересекли турецкую границу через КПП Алиджан в провинции Игдыр. 11 июня правительство Армении на заседании Кабинета министров приняло решение направить гуманитарную помощь Ливану. Для доставки помощи армянские власти одобрили временное открытие КПП Марагара на армяно-турецкой границе. По данным местных властей, 12 июня в городе Мидленд, штат Техас, вооруженный мужчина убил по меньшей мере одного человека и ранил еще 11, после чего забаррикадировался в здании, в то время как правоохранительные органы начали операцию по его задерживанию. Власти города Мидленд подтвердили в социальной сети американской компании X, что инцидент со стрелком урегулирован и подозреваемый признан мертвым, отметив при этом, что на месте происшествия продолжаются активные действия и, по всей видимости, дороги останутся перекрытыми на время расследования. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Ovozi Tojik – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Ovozi Tojik.
1: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Дню национального единства посвящается. Уважаемые радиослушатели, предметом гордости и благодарности является тот факт, что ежегодно в атмосфере мира и спокойствия с особым великолепием отмечается день, который признан судьбоносной датой в истории нашей нации. День, благодаря которому в нашем дорогом Отечестве воцарилась мир и стабильность. Вновь достигнуто единство разобщенной нации. Была обеспечена целостность границ и рубежей, унаследованных от предков. Защищена государственная независимость, положена на начало созиданию и благоустройству. Именно этот день избавил от отчаяния многострадальный таджикский народ и вселил в него надежду на будущее. Поэтому мы чтим этот замечательный день. Ровно 29 лет назад было подписано общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане, положившее конец навязанной гражданской войне и подарившее национальное единство. Однако до наступления этого радостного дня был пережит крайне сложный период. Именно поэтому важно помнить те дни, извлечь из них урок, ни в коем случае не допускать тех ошибок. Распад советской сверхдержавы на начальном этапе столкнул нашу нацию с крайне тяжелыми днями. Ровно 29 лет назад было подписано общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане, положившее конец навязанной гражданской войне и подарившее национальное единство. Однако до наступление этого радостного дня был пережит крайне сложный период. Именно поэтому важно помнить те дни, извлечь из них урок и ни в коем случае не допускать тех ошибок. Столкновение идеи, которая все больше усиливалась вмешательством заинтересованных внешних сил, разрушило единство нации, сдало разногласия внутри нее, разделило народ на две противоборствующие группы. Изначально стороны использовали мирные средства для реализации своих целей, то есть организовывали митинги и скандировали лозунги. Это соответствовало целям недоброжелателей нашей нации, готовило почву для очередного шага, имевшего опасные и трагические последствия. Однако большинство политиков того периода не осознавало этого. В те дни, а именно 16 ноября 1992 года в городе Худжанде состоялась 16-я сессия Верховного Совета Таджикистана, восстановившая конституционную власть в республике. Народ питал надежду, что эта сессия поспособствует тому, что бразды правления возьмет в руки человек, который поставит национальные интересы выше местных, групповых, политических и религиозных интересов. Лишь в этом случае могла появиться возможность погасить пламя разрушительной войны, спасти отечество, нацию, государство, которое относительно недавно обрело политическую независимость. Вот что говорит об этих днях доктор исторических наук, представитель Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Санабарбону Вахидова.
1: Когда мы начинаем взглянуть в зеркало истории, новой, новейшей истории Таджикистана, лично мне кажется, что этот День единства – это очень ответственный день не только для всего таджикского народа. Это как бы День единства определяет, как мы дальше будем жить, какие вспомним наши трагические дни, которые мы пережили. Это было настолько воцарилось тогда хаос, вся инфраструктура была парализована. Только благодаря стараниям нашего лидера, основоположника мира и согласия имама Али Рахмона и со всем таджикским народом мы могли достичь, пришли к единому согласию. Прежде чем прийти в национальное единство независимого Таджикистана, мы пережили гражданскую войну. Но в те годы мы сами в курсе дела, что в стране царили беспорядок, беззаконие, нормы и законодательства нарушались, преступность и хаос охватили практически все сферы общественной жизни. Многие граждане были вынуждены Украины. Многие ученые также покинули Таджикистан, покинули родину и искали убежище, допустим, в других странах или за пределами. Поэтому этот сложный, непростой период, который пережил Таджикистан, к счастью, благодаря дальновидности и мудрости нашего президента, уважаемого Эмомали Рахмона, удалось сохранить таджикскую государственность от распада, от разобщения. Именно политика национального единства и последовательное продвижение идеи мира позволили Таджикистану за сравнительно короткий исторический путь обрести высокий авторитет не только в региональном, но и на международных уровнях.
0: В тяжелые дни никто из опытных политиков не осмелился взять на себя ответственность за судьбу государства и нации. Отстранились даже те, кто отчасти способствовал возникновению такой ситуации. Лишь один человек, который лучше других осознавал трагические последствия, не мог остаться равнодушным к судьбе многострадального народа и новообразованного государства. Он с чувством уверенности взял на себя эту огромную ответственность. Этот миг можно охарактеризовать как восход солнца, счастье над судьбой нации, ибо именно с этого момента народ обрел уверенность в том, что с его приходом наступят светлые дни. На должность председателя Верховного Совета Республики Таджикистан был избран человек, который в своем первом же выступлении с высокой трибуны заявил: «Я готов пожертвовать своей жизнью ради установления мира в Таджикистане и возвращения всех беженцев». Тем самым он вселил надежду на лучшее будущее в сердцах миллионов своих соотечественников. Каждое его слово включало в себя мудрость, придавало уверенности, обнадеживало. Народ видел в его светлом образе своего спасителя. Вновь избранный председатель Верховного Совета Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, посвятил всю свою жизнь, энергию и мудрость выводу страны из политического, экономического, культурного и духовного кризиса. В первую очередь он приложил усилия с тем, чтобы основной закон, конституция с учетом нового государственного устройства была принята путем всенародного референдума. Эта важная инициатива была реализована в 1994 году, и благодаря ей была определена новая форма государственности таджикского народа. Благодаря невероятным усилиям, самоотверженности, неустанному труду, высокой ответственности главы таджикского государства, уважаемого Эмомали Рахмона, нашей любимой стране была окончательно прекращена гражданская война. Установлены мир и спокойствие, спасены государство и нация, сохранена политическая независимость, восстановлены государственные структуры, постепенно был начат процесс созидания и благоустройства. Доктор исторических наук Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Санав Барбону Вахидова говорит:
1: и с самого начала нашей независимости и Дня Единства Таджикистан выбрал политику открытых дверей. На сегодняшний день мы имеем дипломатические отношения со 185 странами мира. Поэтому я думаю, что благодаря мудрой политике нашего президента развивается мир. Я думаю, что не зря из высокой трибуны организации Объединенной нации было вручено нашему президенту премию мира. Я думаю, что это не только гордость всего народа, я бы сказала, что это гордость других стран также. Потому что я думаю, что особый вклад уважаемого Эмомали Рахмона за восстановление мира и согласия в Таджикистане огромный. Потому что по сей день уроки мира таджикской дипломатии изучают в других странах. Это как образец, я бы сказала, что уроки мира Таджикистана – это как образец, который могут изучать другие страны, применять. есть взаимопонимание в семье, в стране, даже в своей семье, в стране, на планете. Когда воцарится мир, то я думаю, что мир и приносит счастье человеку. И поэтому я, пользуясь случаем, я поздравляю всех граждан Таджикистана с таким знаменательным днем, днем единства и согласия, потому что для Таджикистана это в особенности для нашей молодежи открывает новый путь развития. Следует особо подчеркнуть, пока мы достигли соглашения о мире, был подписан 27 июня, соглашение о мире был подписан, и поэтому 1997 года был подписан договор о мире, и поэтому я думаю, что вклад Российской Федерации, несколько раз была встреча в Москве, в Казахстане, в Тегеране, была встреча, где-то 20 раундов было переговоров, и это нам легко не доставалось. И поэтому я считаю, что это действительно величайший исторический праздник, который стоит отмечать. И наша страна, наша республика готовится еще к Дню независимости, 35-летию наших достижений.
0: Безусловно, для того, чтобы делать выводы о достижениях во всех сферах, необходимо провести сравнительный анализ прошлого и настоящего. Вспоминая о первом десятилетии независимости, которое, к сожалению, сопровождалось нестабильностью, и сравнивая его с сегодняшним днем, становится очевидно, что мы достигли огромных успехов во всех областях – законодательстве, экономике, промышленности, образовании, медицине, культуре и то и другое. За короткий исторический промежуток, благодаря защите национального единства, сплоченности, преданности главе государству и добросовестному труду, мы смогли вывести страну, пережившую войну, в число развивающихся стран, что считается беспрецедентным случаем в истории и является предметом гордости для нас, граждан страны. Мы все осознаем, что единство и сплоченность являются основой практической реализации национальных целей и задач, важным средством укрепления основ государственности, и в этом плане без сомнения, ключевую роль играет мудрый, дальновидный, преданный своему государству и народу лидер нации Эмомали Рахмон. Далее, друзья, давайте послушаем представителя Национальной академии наук Таджикистана Санабарбуну Вахидову.
1: На сегодняшний день уроки мира и единства таджикского народа изучают в других странах мира. В нашем геополитическом меняющемся мире в других странах неспокойны, идут войны. И поэтому мир для нас – это как зеницу ока. Мы должны сохранить этот мир. И мы должны ценить каждую минуту, каждую пройденное наше время, историческое время, которое мы с вами на сегодняшний живем. На сегодняшний день настолько страна изменилась, я бы сказала, что изменилась свой имидж, изменил Таджикистан. Он стал более свободным, более процветающим и более стал развиваться во всех сферах жизни, и в экономике, и в социальных сферах, и в области туризма, и в области науки, и в области образования. На сегодняшний день наша молодежь может поехать за границу. Важным моментом является то, что наши таджикистанцы учатся в Российской Федерации, в дальней зарубежье, во Франции, в Германии многие наши граждане учатся, в Бельгии. Почти во всех странах мира учится наша молодежь, изучает новую новейшую технологию, инновации, изучает искусственный диалект, изучает зеленый экономику. И я думаю, что я надеюсь, что они приедут с научным багажом, приедут в Таджикистан, чтобы заново построить цветущий Таджикистан, помочь в развитии инфраструктуры нашей республики.
0: Сегодня единство и солидарность таджикского народа стали предметом изучения Организации Объединенных Наций и многих международных организаций. Национальное самосознание и самопознание напоминают о богатом историческом прошлом и духовном прогрессе страны. Только через единство мы можем защитить и сохранить независимость государства, а также укрепить взаимопонимание народа. Лишь в условиях единства будут преодолены трудности и препятствия, еще больше улучшится жизнь людей. По словам основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, каждый, кто сажал дерево, знает, что дерево приносит плоды раз в год. Но есть и дерево, которое всегда приносит сладкие плоды. Мы вкусили сладкие плоды нашего труда, наше общество насладилось ими, и мы никогда не позволим топору коснуться его корней. Мир и единство теперь приносят сладкие и обильные плоды, которыми мы, таджики, по праву гордимся. Новый государственный подход, политика независимости Таджикистана, строительство внутренних и внешних дорог, а также расширение присутствия страны на международной арене – все это способствовало развитию таджикского народа. Железная дорога Курган-Тюбек-Куляб, строительство Вахдатской магистрали, ведущие в страны Азии к мировым океанам и крупнейшим сухопутным маршрутам – все это привело к возрождению национальных ценностей Великого Шелкового Пути, соединяющего Бахтар и Сухт с крупнейшими странами мира. 29 лет назад, 27 июня 1997 года, таджикская нация, движимая высоким чувством патриотизма и миролюбия, после навязанных конфликтов сумели положить им конец путем мирных переговоров и подписали общее соглашение об установлении мира и национального согласия. Этот документ ознаменовал конец гражданской войны и начало мирной жизни в стране. Благодаря настойчивым усилиям основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, народ объединился. Мир и единство таджиков не только спасли государство и нацию, но и возродили надежду на светлое будущее, счастье, процветание, добрую волю и нерушимое единство в сердцах молодого поколения Таджикистана. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа, посвященная Дню национального единства.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире радио «Вози Тоджик». Сегодня мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по нашей прекрасной стране. Наша специальная программа называется «Таджикистан. Страна туризма». Таджикистан – это удивительный край высоких гор, чистых озер, древней истории и уникальной культуры. Здесь находятся величественные Памирские горы, живописные Фанские озера, исторические памятники мирового значения и гостеприимные люди, которые встречают гостей с открытым сердцем. В последние годы Таджикистан уверенно укрепляет свои позиции на международной туристической карте. Благодаря миру и стабильности, развитию инфраструктуры и государственной поддержке, туристическая отрасль все больше иностранных гостей выбирает нашу страну для путешествия. Уникальное географическое положение делает Таджикистан привлекательным для любителей природы, горного туризма, экотуризма и культурно-познавательных путешествий. Сегодня туристы приезжают сюда из стран Европы, Азии, Америки и Ближнего Востока, чтобы своими глазами увидеть красоту Памира и познакомиться с древней культурой таджикского народа. Туризм Таджикистана – это развивающаяся отрасль экономики страны, которая быстрыми темпами развивается в последние годы. Правительство Таджикистана уделяет особое внимание развитию туристической отрасли, учитывая ее роль в формировании валового внутреннего продукта, активизации внешнеторгового баланса, обеспечению занятости населения и созданию дополнительных рабочих мест. По инициативе президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, в 2017 году в Таджикистане был создан Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, который еще раз подтверждает важность развития данной отрасли. Данное решение имеет большие перспективы в будущем и создаст благоприятную почву для привлечения внимания международного сообщества к туризму в Таджикистане, которое, в свою очередь, повысит авторитет страны на международной арене. Одним из самых известных туристических направлений является Памир. Памирские горы называют крышей мира. Здесь расположены величественные вершины, ледники, высокогорные озера и уникальные природные ландшафты. Путешествие по знаменитому Памирскому тракту считается одним из самых захватывающих маршрутов мира. Дорога проходит через живописные ущелья, перевалы и горные долины. Каждый год тысячи туристов приезжают сюда, чтобы испытать себя, увидеть неповторимую красоту природы и познакомиться с жизнью жителей высокогорных регионов. На территории Таджикистана функционирует около 200 источников минеральных и термальных вод, на базе которых развивается санаторно-курортное направление туризма. Наиболее известный из них – курорт Ходжа-Обегарм, санаторий Шамбари, Обегарм, Зумрад, Хаватаг. В санаториях и курортах Таджикистана предоставляются услуги по лечению болезней сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, костно-мышечной системы, мочевыводящей системы, гинекологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей, а также кожных заболеваний. Источник гор Чашма находится на высоте более 2000 метров над уровнем моря и заметен издалека благодаря исключительной белизне травертинов. Они представляют длинный вал с ажурными уступами, спускающийся в реке. По склонам его свешиваются как бы сросшиеся сталактиты, производящие впечатление застывших каскадов и каменных чаш. На уступах образуются естественные ванны с водой различной температуры. Настоящим украшением Таджикистана являются его озера. Одно из самых известных – Искандар-Куль, расположенное в Фанских горах. Согласно легенде, здесь останавливался великий полководец Александр Македонский. Не менее красивые 7 озер в Пинджикенском районе. Каждое озеро отличается своим цветом и характером. Особое место занимает озеро Сарез, которое считается одним из самых уникальных высокогорных озер мира. Также популярны Варзобское ущелье, Румит, Каракуль и множество других природных достопримечательностей. Таджикистан славится не только природой, но и богатейшим историческим наследием. Одним из важнейших памятников является древний Саразм, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Большой интерес вызывает Гисарская крепость, древний Пинджикент, музеи Душанбе и многочисленные архитектурные памятники разных эпох. Каждый из этих объектов рассказывает о многовековой истории таджикского народа и его вкладе в мировую цивилизацию. Туристы часто говорят, что главным богатством Таджикистана являются люди. Традиции гостеприимства передаются из поколения в поколение. В каждом регионе страны гостей встречают с уважением и теплотой. Неотъемлемой частью знакомства с культурой является национальная кухня. Плов, курутоп, шашлык, самбуса, ширчо и многие другие блюда становятся настоящим открытием для иностранных гостей. Таджикистан предоставляет широкие возможности для любителей активного отдыха. Здесь можно заниматься альпинизмом, трекингом, рафтингом, велотуризмом и спортивной рыбалкой. Особой популярностью пользуются маршруты через Фанские горы и Памир. Для ценителей природы открываются уникальные возможности наблюдения за редкими видами животных и растений. Все больше молодых людей выбирают

находят здесь что-то особенное и увозят с собой незабываемые впечатления. Уважаемые радиослушатели, мы благодарим вас за внимание. С вами была специальная программа «Радио Вози.Джек», Таджикистан, страна туризма. До новых встреч в эфире.

0: зарубежное радио с национальными интересами. Овозы Тоджик в информационном пространстве.
1: Радио «Овози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик». Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию стихи и песни на слова великого поэта Камоли Худжанди.

когда красавица вошла в цветник, когда красавица вошла в цветник, склонился лавр, и остроцвет поник. Ручей, струясь, припал к ногам подруги. Я слышал пальм торжественный язык. В сад или рай проникли мы? Не знаю, но гурию я видел в этот миг. О, сердце, помни, розы быстро вянут, спеши, пока нас холод не настиг. На каждом лепестке скрижали рока. Читай их, нерадивый ученик. Эй, лекарь, слушай, я опасно болен, а ты моей болезни не постиг. Ее глаза, как окна в темной башне, ее ресницы — лес военных пик. Чем виноват Махмуд, что он свалился в капкан, который сам Аяс воздвиг? Я слышал, что жестокость — смерть для страсти, но я к ее жестокости привык. Пусть говорят, что нищая и бродяга, любовью я богат, как ростовщик. Вот ты пришла, прощай мечты о рае. Вот ты пришла, и раем стал цветник. В мой сад теперь и муха не проникнет. Его заткал любовью крестовик. Кто видел прядь волос твоих пушистых, тот стал рабом, юнец или старик. О, лекарь, слушай, я опасно болен. Смутился лекарь, головой поник. Наверное, сглазили меня весною, но жар от яда разве так велик? Когда-то я стремился на свободу. Вот ты ушла. Нет у меня владык. И мой очаг потух, и пепел заль, и в облаках погас его ночник. Камол вчера от пьянства зарекался, камол пьяней базарных забултык. Но вдруг опять в саду раскрылись почки, раздался громкий соловьиный крик, и с новой силой нежность в нас проснулась. О, Боже, я опять ее достиг. И легкий ветер листья чутко колышет, и пальцами листвы ко мне приник.

Я бросил пост, молитвы и поклоны. И этим делом право я велик. Пусть назовут меня теперь безумным. Носить чалму я навсегда отвык.

назло твой лик пригож сказал, сказал. А губы слаще не найдешь, сказал, сказал. Ты для друзей души дороже, без тебя, как без души не проживешь, сказал, сказал. Любви своей от глаз чужих не утаив, я сам друзьям о ней, ну что ж, сказал, сказал. Что делать, если мой соперник хуже пса, в сравнении с ним и пес хорош? Сказал, сказал. О бессердечности твоей не говорил, молчал, а стало не втерпешь, сказал, сказал. Камол обиделась, назвал меня своей. Уж если он такую ложь сказал, сказал.

слезой кровавой плачу, на мир гляжу в упор. Лицо твое исчезло, и нет луны с тех пор. Твой облик — все, что в мире есть подлинно живого, а прочее — рисунок и мертвенный узор. Весна в полнолуние над улицей заветной, над прочими безлунной чернеется простор. А сладостные улыбки слова мои не сладки, меж праздную мечтою и правдою раздор. Кудрей твоих далеких я пью благоухание, особенно сегодня всему наперекор я таю и бледнею, вздыхаю о Камале, как будто бы жестокий услышал приговор.

Я спросил: «Человек или ангел ты?» Говорит: «И то, и другое». «Сахар ты или соль на перу мечты?» Говорит: «И то, и другое». «О, скажи мне, тростник или жемчуг ты, драгоценный, со дна морского? Или цветок, затмевающий все цветы?» Говорит: «И то, и другое». Я спросил: «Для того, кто тебя узрел, это зеркало или месяц, заблистали нежданно из темноты?» Говорит: «И то, и другое». Я спросил: «Задумала втайне ты, помутить ли мой бедный разум, или сердце рассечь мечом красоты?» Говорит: «И то, и другое». Я сказал: «Ты утраченная душа, где ее отыскать? Не знаю». «Совесть сердца ты, взор ли самой правоты?» Говорит: «И то, и другое». Я взмолился: «Скажи, ты лишь обо мне, о Камоле, столь мало ты знаешь, или совсем далека мирской суеты?» Говорит: «И то, и другое».

Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Овози Тоджик» и наша очередная программа «Музыкальная страничка». Сегодняшний выпуск посвящен песням, в названиях которых звучат красивые женские имена. Имя – это не просто слово. Оно хранит в себе судьбу человека, его характер, мечты и воспоминания. Неудивительно, что многие поэты и композиторы посвящали свои произведения конкретным людям, создавая песни, которые со временем становились любимыми для миллионов слушателей. В течение ближайших 30 минут мы будем слушать композиции, названные именами. Друзья, возможно, среди них прозвучит и ваше имя или имя вашего близкого человека. Итак, открывает нашу музыкальную страничку песня в исполнении Шабнами Сурайо «Тахмина». Данное имя имеет древние корни и означает сильную, умную и благородную женщину. Это имя известно многим благодаря таджикской и персидской литературе. Эта композиция давно завоевала любовь слушателя благодаря красивой мелодии и искреннему исполнению. Песня построена как эмоциональное обращение к девушке по имени Тахмина. В тексте передается чувство любви, восхищение, тоски по любимому человеку. Для таджикской эстрады характерны мелодичные восточные мотивы, мягкий вокал и романтическая лирика.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы путешествуем по удивительному миру песен, названных именами. Каждый из них хранит свою историю, свои чувства и воспоминания. Сейчас прозвучит композиция народного артиста Таджикистана Джурабека Муродова. Его творчество уже многие годы занимает особое место в сердцах поклонников таджикской музыки. Имя Зулайхо занимает особое место в восточной литературе и культуре. Оно символизирует преданность, любовь и красоту. Именно поэтому оно часто встречается в песнях и поэтических произведениях. Предлагаем вашему вниманию песню «Зулайхо» – лирическую композицию, наполненную теплотой, нежностью и восточным колоритом.

Продолжаем нашу музыкальную страничку. Следующая песня «Нилюфар» в исполнении Анди. Эта композиция стала одной из популярных лирических песен в творчестве исполнителя, рассказывает о любви, восхищении и нежных чувствах к девушке по имени Нилюфар. Песня также исполнялась в дуэте Анди и Куруш, и хорошо известна среди поклонников персидской эстрады. Само имя Нилюфар имеет персидское происхождение, означает лотос и водяная лилия. В восточной культуре этот цветок считается символом красоты, чистоты и верности. Мелодичная музыка и романтический текст сделали эту композицию любимой для многих слушателей в Таджикистане, Иране и Афганистане.

Продолжаем нашу музыкальную страничку на канале Ovozi Tojik. Следующая песня «Сарви нос» в исполнении Рустами Сарбанди. Это лирическая песня, в которой соединяются современные звучания национальной музыкальной традиции. Песня посвящена красивому женскому имени «Сарви нос», которое в восточной поэзии символизирует изящество, нежность и утонченную красоту. В образе героини песни раскрывается восхищение девушкой, ее внутренней гармонией и притягательностью. Именно такие темы часто становятся основой творчества Рустами Сарбанди, который известен своими душевными и мелодичными произведениями. Музыкальное сопровождение и мягкая мелодия делают эту композицию особенно близкой слушателю, создавая теплые и романтические настроения. Для вас звучит песня «Сарви нос».

Дорогие радиослушатели, ну и сейчас в эфире прозвучит одна из самых известных композиций начала 2000-х годов «Марджуна» в исполнении группы «Икбол». Группа «Икбол» с начала 2000-х годов завоевала любовь слушателей благодаря своему оригинальному стилю, в котором гармонично сочетаются современные ритмы и национальные мотивы. Песня «Марджуна» относится к числу тех композиций, которые легко запоминаются благодаря динамичному ритму и народному колориту. Композиция «Марджуна» быстро стала популярной среди слушателей благодаря своему зажигательному темпу и легкому праздничному настроению. В песне прослеживается атмосфера народного веселья, где музыка объединяет людей, создает ощущение праздника и поднимает настроение. Такие произведения особенно любимы слушателями, потому что они передают живые эмоции и сохраняют связь с традиционными мотивами таджикской музыки.

Это Лайло символизирует чистую, возвышенную и трагическую любовь. Поэтому это имя часто ассоциируется с романтикой, верностью и вечной любовью. В современном музыкальном искусстве имя Лайло нередко вдохновляет исполнителей на создание лирических песен, наполненных нежностью и эмоциями. Песня Лайло, выпущенная в 2019 году, относится к числу лирических произведений исполнителя и посвящена прекрасному женскому имени Лайло, которое в восточной поэзии символизирует любовь, красоту и романтическое вдохновение. Это имя часто встречается в классической литературе и ассоциируется с чистыми, искренними чувствами. В композиции «Лайло» Джонни Бек Муродов передает нежное и эмоциональное настроение. Мелодия песни мягкая и проникновенная, а вокал исполнителя подчеркивает глубину чувств, обращенных к героине песни. Благодаря этому произведение легко находит отклик у слушателей и создает атмосферу романтики и душевного тепла. Эта песня особенно любима поклонниками за современное звучание, красивую аранжировку и эмоциональную подачу, в которой соединяется традиции и современная эстрада. Итак, друзья, для вас звучит песня «Лайло» в исполнении Джонибека Муродова.

Дорогие радиослушатели, наша музыкальная страничка подходит к завершению. Сегодня мы вместе с вами слушали песни с красивыми именами, вспоминали их значение и наслаждались замечательной музыкой. Каждое имя в песнях – это не просто слово, а целая история любви, нежности, вдохновения и человеческих чувств. Надеемся, что эта музыкальная встреча подарила вам хорошее настроение, теплые эмоции и приятные воспоминания. Это была наша очередная музыкальная страничка на канале OVG2GX. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. Берегите себя и своих близких.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.